0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vbdefisbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
4: Скидки в аптеках «Столички».
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
4: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка до 30.06.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее организация акции. Правила на сайте vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут подойдем.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе Бринда. Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с Бринда. Покупайте соусы Бринда в магазинах города.
2: Посмотрим. Окно 500 на 800 всего за 1500 рублей. Надо брать и поскорее, пока акция не закончилась. Окна Гелиос. Узнайте подробности по телефону 42 44 74 или на сайте oknagelios.ru.
3: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам, и авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача». Реклама.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ярдок в месяц до конца лета при активации видовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс секрет императора – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Погода.
1: Доброе утро. Сегодня в Кирове переменная облачность, дождь и плюс 14 градусов. Во второй половине дня 18 выше 0, осадки сохранятся. Наслаждайтесь весной в компании любимой музыки.
0: Реклама.
2: Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
6: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
7: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
8: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в «Ермак». Телефон 45 15 03.
9: Найдутся на раз любые запчасти для ГАЗ, ВАЗ, УАЗ. Приезжайте в сеть магазинов «Автодеталь-центр».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Представьте себе дизайн, созданный людьми, влюбленными в свое дело. Мебель фабрики «Эверли» – это именно тот случай. Выбирая диван «Эверли», вы получаете не просто предмет интерьера, а 15-летний опыт и душу, вложенную в каждую деталь. «Эверли». Познакомьтесь с нами на сайте и в группе ВКонтакте.
2: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД-банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД-банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия 1966.
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов. Утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: На балконе или лоджии гуляют ветра? Звонить в «Гелиос» пора. Утепление, отделка, остекление лоджий и балконов от компании «Гелиос». 49-59-99. Окнагелиос.ру.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
6: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
5: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
6: Рекомендую.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ярко в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
8: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
9: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
10: А чем вам нравится стиральная паста Альба Актив?
11: Белье такое белое, даже без кипячения.
12: Отлично справляется со сложными пятнами.
13: Отстирывает даже в холодной воде.
14: Альба Актив. Стирает чисто, эффективно, безопасно.
15: Будь подвижным, энергичным с гелем Активист. Двигайся легко, свободно с гелем Активист. С гелем Активист в активную жизнь.
16: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
17: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
18: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
19: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
20: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
21: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
22: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».
23: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальном эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Хотел бы передать огромный привет всем радиослушателям и пожелать прекрасного дня. И поставить песню со сестрой Полины Пух. Спасибо большое, радио «Дача».
4: Звезды огонь.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Кирове 7 часов утра.
6: С вами «Радио Дача».

0: поэзии в душе.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
1: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: Доброе утро. Сегодня в Кирове переменная облачность, дождь и плюс 14 градусов. Во второй половине дня 18 выше 0, осадки сохранятся. Наслаждайтесь весной в компании любимой музыки.
0: Реклама.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
6: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
5: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
7: К сезону свадеб и выпускных в салонах Пол Беккер новая коллекция 2026 года. Более 100 видов костюмов, пиджаков, рубашек, брюк, галстуков, бабочек. Приглашаем в салоны Пол Беккер за идеальным образом. Элегантный стиль и благородные сочетания. Это костюмы Пол Беккер. Пол Беккер. ТРЦ Макси, второй этаж. ЦУМ, третий этаж.
8: БКК представляет. Кем бы ты ни был, хлеб – неотъемлемая часть твоей жизни. Торговая марка «Киров Хлеб» – это хлеб для каждого и на любой вкус. Современное производство, опыт, традиции и стабильное качество. «Киров Хлеб» – с любовью для родного города.
9: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
10: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Представьте себе дизайн, созданный людьми, влюбленными в свое дело. Мебель фабрики «Эверли» – это именно тот случай. Выбирая диван «Эверли», вы получаете не просто предмет интерьера, а 15-летний опыт и душу, вложенную в каждую деталь. «Эверли». Познакомьтесь с нами на сайте и в группе ВКонтакте.
12: Памятник – это способ увековечить воспоминания о человеке. Кировский каменный завод изготавливает памятники из мрамора и гранита. Кресты, оградки, столы и скамейки проводят благоустройство мест захоронений. Наша продукция всегда качественная и долговечная. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 26 60 46. 26 60 46.
13: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
14: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз. И два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю. Поменял на весну оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
15: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам, и авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Рок-календарь на радио «Дача».
1: Сегодня 17-й день лунного цикла. Это время общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий. Особенно благоприятной будет первая половина дня. Многие люди смогут почувствовать прилив энергии и, как любое творческое дело, идет на ура. Однако день слабо подходит для рутинной работы, составления отчетов и прогнозов на будущее. Избавьте себя от перенапряжения сегодня.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Лунный календарь на радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Прозвенел будильник на дачу.
2: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
3: Срок акции до 15 мая.
4: Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе «Принта». Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с «Принта». Покупайте соусы «Принта» в магазинах города.
5: Кто там?
6: Это друг. А взрослые есть дома?
5: Нет, но у нас есть очень надежные двери «Энтер». Так что я вас не боюсь.
7: Надежные и красивые двери «Энтер». Вход только для своих. Труда 58 и Московская 102В, павильон 13К, справа от центрального входа.
8: Вода закончилась!
9: Сейчас схожу!
8: Зачем идти? Просто позвони в компанию «Минеральные воды Вятки» и закажи доставку питьевой воды «Ивкинская». Ее и для готовки использовать можно, и просто так пить.
9: «Минеральные воды Вятки»? Они же еще производят Нижнеивкинскую 2К. Мне она очень нравится.
8: Питьевая вода «Ивкинская». Чистая вода каждого дня. Телефон для заявок на доставку воды домой или в офис 47 27 99.
10: ООО «Минеральные воды», производственная 26А, УГРН 112-434-502-46-38.
11: Алюминиевая дверь в офис, пластиковая на дачу, окна в дом. Компания «Окна Гелиос» установит качественно и в срок. При остеклении загородного дома скидка. Подробности 49-59-99 и на окнагелиос.ру.
12: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
13: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД-банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей – повышенная процентная ставка. НБД-банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия 1966.
5: Мама, расскажи сказку.
14: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
5: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
14: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Обставь всех. Обставь дом. Центр мебели «Весна». На Щерса 73.
16: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
17: КСМ.
18: Когда сбывается мечта?
19: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
20: Радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
5: Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
9: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
10: Подробности на tixfli.rf.
11: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
12: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
13: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
14: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
15: В дороге,
16: в самолете.
15: Просто и удобно.
16: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
18: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
19: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
20: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
21: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
22: С Greenlife на грядке все в порядке.
23: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
24: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
25: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
26: А чем вам нравится чистящая паста Альба Чистоник?

0: Быстро, безопасно.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
3: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
1: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
6: Как ты чудище!
7: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лох-Несс» в кино с 7 мая. 6+.
1: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Я звоню из города Волгограда. Передаю большой привет самой замечательной маме на свете, Зое Сергеевне, и лучшему брату Андрову Александру Валерьевичу. Всего самого наилучшего всем. И дарю песни группы «Юнташ». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Кирове 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Новости. В студии «Радио Дача» с новостями Юлиана Сонова. Здравствуйте. Владимир Путин на этой неделе проведет двусторонние встречи, в частности, с премьер-министром Словакии и президентом Белоруссии. Они приедут в Москву на Парад Победы. Кроме того, глава нашего государства традиционно выступит на параде в честь Дня Победы 9 мая и поздравляет

0: В суточном и бесплатном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру телефона 8 800 555 49 43. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
1: Много музыки и мало слов. Этим утром на радио «Дача».

0: невозможное возможно, подумала одна 60-летняя жительница нашей страны. Решила на майские праздники вместе с внуками прыгнуть с парашютом. Говорит, впечатления незабываемые. В общем, если душа чего-то просит, не отказывайте ей, друзья. Не отказывайте себе в любимой отечественной музыке. Далее на радиодаче будем слушать Николая Баскова, Кайметова. Это далеко не все. А еще в этом часе сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь». Все как всегда, я загадаю слово определенное, а вы будете вспоминать песни с этим словом, которые звучат в эфире «Радио Дача». Победитель, разумеется, получит приз на память. Удачного дня желаю вам!
1: Ваше начало

0: Рон, мы с диджеем Демиксером записали новую классную песню «Цвета вишни». Она о любви, конечно, причем головокружительной и стремительной. Желаем вам испытать похожие чувства этой весной. Слушайте нашу новинку на радио «Дача».
1: Ты из

0: Настоящий друг с тобой, даже когда ты не прав. А все остальные просто знакомые. Тем не менее, нас много. И что вдвойне приятно, музыки радиодачи хватит на всех. После Мари Краймбери будем слушать Олега Газманова, Стаса Михайлова с Таисией Повалий в дуэте. И узнаем, какое событие можно отметить сегодня, 4 мая. Впереди на радиодаче рубрика «Праздник каждый день». Не пропустите!
1: Погода.
2: Доброе утро. Сегодня в Кирове переменная облачность, дождь и плюс 14 градусов. Во второй половине дня 18 выше 0, осадки сохранятся. Наслаждайтесь весной в компании любимой музыки.
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
3: Памятник – это способ увековечить воспоминания о человеке. Кировский каменный завод изготавливает памятники из мрамора и гранита. Кресты, оградки, столы и скамейки проводят благоустройство мест захоронений. Наша продукция всегда качественная и долговечная. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 26 60 46. 26 60 46.
4: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
5: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 4 мая отмечается необычный праздник – День собачьего счастья. Отмечают его те, кто не мыслит жизни без своих четвероногих питомцев. Этот день – прекрасный повод напомнить об огромном вкладе собак в нашу жизнь и о том, как важно заботиться о наших верных спутниках. Помните, счастье собак в доме и во внимании, которое дарит им хозяин.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Пришло время поиграть нам с вами на радиодаче. Будем сейчас вспоминать песни из эфира, из нашего радиодачного, со словом «черемуха». Очень символично. В такие-то прекрасные майские дни уже все цветет. И много песен именно спето именно о черемухе. Срочно их вспоминайте, те, которые звучат в эфире радиодача. И звоните к нам в студию по номеру телефона в Москве 8495-995-2555. Важно назвать исполнителя, песню и напеть нам пару предложений, а мы вручим победителю шикарный набор для белоснежной улыбки. Вот такое задание на сегодня. Желаем удачи!
1: Реклама.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Мама, расскажи сказку.
6: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
6: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Чурса 79А.
8: Да, биткоин надо было брать в 2012.
9: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Вот она, игра «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». И прямо сейчас узнаем, кто же победил в нашей игре. Кто вперед всех исполнил песню со словом «черемуха», которая звучит в нашем эфире постоянно. Были разные варианты, но спела нам и дозвонилась Екатерина из Долгопрудного. Давайте слушать.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я из города Долгопрудного. Я вспомнила песню «Черемуха». Марина Журавлева ее исполняет. Ах, черемуха белая, сколько бед ты наделала. Ах, любовь твоя смелая.

0: Игра. Радио Дача, большой привет всем, прекрасного настроения и всем-всем майских солнечных дней.
1: Ура! Екатерина, если бы вы были в караоке, я бы вам сказала, Екатерина, вы поете на 100 баллов. Отличную песню вы вспомнили, прекрасно ее исполнили, так скажем. И поэтому мы вручаем вам от Радио Дача, от Water Dent, подарок. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для регатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. И дать такую песню будем слушать, чтобы с деталей же начинается все. Соответственно, и утро доброе начинается с деталей музыкальных. Вот она, Марина Журавлева, та самая композиция «Белая черемуха» на Радио Дача. Завтра сыграем еще, друзья!

0: Из песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
6: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ярких месяцев до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте www.bfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай. Только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб. Ва-банга!
12: Громкий розыгрыш Ва-банга на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
14: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
15: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
16: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
17: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67.
18: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
5: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
17: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
20: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
21: Алло, Таня, ты сейчас упадешь! Я еду в Гагры с самим Якиным! Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
22: 26 сентября 2026 года.
23: Москва, Лайф-Арена.
22: Большой фестиваль.
23: Удачные песни.
22: Михаил Шуфутинский.
23: Шаман.
22: Группа «Комбинация».
23: Сергей Лазарев.
22: Андрей Державин.
23: Группа «Винтаж».
22: Ольга Зарубина.
23: Григорий Лепс.
22: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
23: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
22: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маргарита. Я хочу поздравить сегодня свою подругу Ирину с днем рождения. Желаю ей здоровья, настроения, любви, чтобы все мечты ее сбывались. Она сейчас отдыхает в Геленджике. И прошу передать радио «Дача» песню «С днем рождения».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Кирове 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
6: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Сонова. Здравствуйте. В России начал действовать ГОСТ на систему отопления многоквартирных домов. Как пишет РИА Новости, он устанавливает требования к оборудованию, позволяющему дистанционно контролировать температуру, программировать режимы обогрева и вести учет потребления тепла в каждой квартире. В первую очередь он касается проектировщиков, застройщиков, управляющих компаний и производителей климатического оборудования. ЕГЭ не будет отменен в ближайшие годы, а альтернативная модель поступления в вузы может появиться в России не ранее, чем через 10 лет. Как пишет ТАСС, таким мнением поделился глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что текущая модель единых госэкзаменов, несмотря на все свои недостатки, обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из любого региона. Тем временем в Минпросвещении установили новые нормы изучения обществознания в школах. С 1 сентября будущего года в 9 и 11 классах на этот предмет будет отводиться 1 час в неделю. А в 10 классе 2 часа в неделю. По словам министра Сергея Кравцова, федеральная рабочая программа по данной дисциплине стала более практикоориентированной и в патриотическом ключе раскрывает важнейшие темы из основных сфер общественной жизни России. Открылась регистрация на цифровое шествие «Бессмертный полк». Трансляция

Новый хит уже записан, клип снят, новый альбом на подходе. Это группа «Бис» на радио «Дача». Далее с удовольствием послушаем композиции Игоря Корнелюка, Михаила Шуфутинского, Смеи Бойко и группу «Дюна». Кстати, ученые говорят, что музыку можно слушать круглосуточно, главное, не очень громко. И самое главное, регулярно нужно проверять слух у специалиста, чтобы все, так сказать, ноты расслышать. Ведь музыка, она очень интересная, многогранная, с разными сюрпризами, если хорошие наушники. Продолжаем наслаждаться любимыми хитами на радио «Дача». Ваше начало.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: ли в мелочах, например, для дачников и огородников, счастье – это старт дачного сезона. И на радио «Дача» весь дачный сезон помогает разбираться во всех тонкостях ухода за растениями, увеличением урожайности и в подборе подходящих расходников. Рубрика «Хорошо устроено» называется. И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени – полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Друзья, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в эфире «Радио Дача». И отличной музыкой наслаждайтесь. В скором времени будут хиты от Мурата Насырова и Татьяны Булановой, а еще прозвучит известная песня в рубрике «Тот самый хит» на «Радио Дача».
1: Погода.
2: Доброе утро. Сегодня в Кирове переменная облачность, дождь и плюс 14 градусов. Во второй половине дня 18 выше 0, осадки сохранятся. Наслаждайтесь весной в компании любимой музыки.
1: Реклама.
3: Вкусные советы магазинов «Пингвин». Скумбрия – по-настоящему ценная морская рыба. Не только потому, что до 30% насыщена хорошими жирами омега-3, натуральными витаминами D, E, B12, селеном и необходимыми организму белками. Мягкое нежное мясо скумбрии ярко раскрывает вкус в копчении. Свежекопченая, да с картошечкой, скумбрия доставит массу удовольствия вкусовым рецепторам. За свежим уловом жирной скумбрии для копчения идем в дары моря, рыба, океан, пингвин.
1: Признание, уверенность, комфорт. Твой стильный образ от салона мужской одежды «Пол Беккер». Повседневный и деловой стиль для тех, кто готов взять планку выше. «Пол Беккер» для тех, кто выбирает качество, статус и комфорт. «Пол Беккер», ЦУМ, третий этаж, ТРЦ «Макси», второй этаж.
4: Посмотрим. Окно 500 на 800.
5: Всего за 1500 рублей? Надо брать и поскорее, пока акция не закончилась. Окна «Гелиос». Узнайте подробности по телефону 42 44 74 или на сайте oknageleos.ru.
6: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в «Ермак». Телефон 45 15 03.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2006.
0: Певица Алена Высоцкая.

0: можно отправить привет или поздравление своему дорогому человеку с помощью рубрики «Удачный момент» на радио «Удача». Рубрика выходит в эфир в финале каждого часа, и, соответственно, в финале каждого часа мы делаем кого-то из вас немного счастливее песню. Еще ставим в эфир вашу любимую. Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните, запишем душевное сообщение, и вы услышите его в эфире радио «Удача» уже совсем скоро. Прежде насладимся классными песнями в исполнении группы «Краски» и Аллы Рид. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: Дома, на даче, на прогулке и в поездке. Человеку всегда нужна вода. Хочется утолить жажду? Мне всегда приходит на помощь продукция от компании «Минеральные воды Вятки». Местный производитель минеральной обогащенной питьевой воды и сладких напитков. Продукцию можно купить в магазинах города или заказать на маркетплейсах. Вода, созданная природой, всегда рядом с вами. «Минеральные воды Вятки». Пейте качественный продукт от местного производителя. Я пью и всем советую.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: градусов. Столица по-весеннему солнечно. В каждое окошко лучиком весна. И в каждый дом радиодача. Музыка звучит и продолжает поднимать вам настроение. В скором времени будем слушать Виктора Королева. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Кисель Реавит, для желудка суперхит.
10: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
9: Кисель Реавит, желудок поблагодарит.
11: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
13: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
14: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
15: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
16: Радиодача представляет!
17: Что там у нас с крышей?
18: Отъехала!
19: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси – чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: карете. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я Тенечкина Татьяна из поселка Правдинский Московской области. Хочу поздравить своего сына Денечкина Андрея с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 48 лет. Андрей, хочется пожелать тебе хорошего здоровья, счастья, любви, душевного тепла, хорошего настроения и оставаться молодым и красивым. И пусть прозвучит для тебя песня «Черная смородина». Спасибо, радио «Дача».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: В Кирове 11 часов утра. С вами Радио Дача. Новости.
7: В студии Радио Дача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны на Алтае. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Ранее глава республики Андрей Турчак заявил, что игорную зону планируется запустить в Майминском районе. Это будет не сеть казино по всему региону, а локальные игорные заведения в пределах очерченной территории. Добавлю, сейчас в России есть 4 игорные зоны. Они находятся в Калининградской области, в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Еще одна в Крыму на стадии строительства. Всплеск активности мошенников выявлен в России в преддверии Дня Победы. Как сообщили в Роскачестве, злоумышленники делают фальшивые сайты, которые внешне похожи на портал госуслуг. Там аферисты предлагают оформить якобы социальную поддержку к празднику. Уточняется, на подобных интернет-страницах жертва вводит логин и пароль от своей учетной записи на госуслугах и код из СМС. Зайдя в аккаунт, мошенникам становятся доступны все личные данные человека, в том числе паспортные, СНИЛС, сведения о кредитах и недвижимости. Их аферисты используют для того, чтобы вам обманывать средства у жертвы и ее близких. Ранее россиян предупредили о фишинговых открытках ко Дню Победы. Под их видом злоумышленники могут рассылать вредоносные программы и поддельные ссылки. Во Всемирной организации здравоохранения предупредили об активизации клещей. Она возрастает весной и в начале лета на фоне повышения температуры. Там порекомендовали носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности, чтобы обезопасить себя от укусов насекомых. После пребывания на открытом воздухе важно осмотреть себя, детей и домашних животных на наличие клещей и немедленно удалить их. Добавлю, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в текущем году прививку от клещевого энцефалита сделали более 1 миллиона 600 тысяч россиян.

0: Мы спешим завершить эту рабочую неделю, которая только сегодня началась. Тем не менее, хочется снова на выходные, чтобы наслаждаться отдыхом и какими-нибудь приятными делами в кругу своих друзей и близких. И приятная музыка для вас на радио «Дача» в скором времени ожидается. Будем слушать Филиппа Киркорова, «Раду Рай» и «Жасмин». И, как обычно, в финале часа заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555.
1: Реклама.
2: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Представьте себе дизайн, созданный людьми, влюбленными в свое дело. Мебель фабрики «Эверли» — это именно тот случай. Выбирая диван «Эверли», вы получаете не просто предмет интерьера, а 15-летний опыт и душу, вложенную в каждую деталь. «Эверли». Познакомьтесь с нами на сайте и в группе ВКонтакте.
4: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД-банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД-банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия 1966.
5: БКК представляет.
6: Хотя палата бела, да без хлеба скучна. Киров хлеб создан с любовью для родного города.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Кому не хватает танцев в этот понедельник, друзья, напомню про наш дополнительный онлайн-канал «Диск-дача». Есть еще один «Песня года». Можно их слушать на сайте radiodacha.ru. Выбирайте, заходите, все, что вам нравится. Либо основной эфир, либо дополнительный, либо «Песня года», либо «Диск-дача». «Песня года» — это онлайн-канал с главными шлягерами нашей страны, а «Диск-дача» — это, разумеется, с лучшими танцевальными композициями, которые звучат там круглосуточно. А в эфире в ближайшие минуты будем подпевать хитам Ани Лорак и группы «Чай вдвоем». Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

0: Любишь машину? Шины покупай в «Резине». Сайт резина43.ру. Телефон шинных центров «Резина» 66 10 10.
1: ИП Кузнецов Павел Валентинович, ОГРН 310-43-45-146-00-146.
2: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам, и авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах радио «Дача». Друзья, вы когда-нибудь замечали, что земля на участке со временем устает? Все дело в том, что за почвой нужен правильный уход. Биопрепараты «Башенком» — это целая армия невидимых помощников, которые напитывают землю доступными элементами, надежно защищают растения от болезней и стрессов и улучшают структуру почвы. Почва при активном использовании зачастую становится бедной на содержание полезных микроорганизмов, теряет гумус, свою структуру и в итоге плодородие. 33 богатыря — это особенный препарат, в котором трудятся 33 штамма полезных микроорганизмов. Они словно рудокопы добывают и превращают питательные вещества почвы в легкую и доступную для растений форму. Мощно оздоравливают и оживляют почву, защищают корни от инфекций. Гумус — это душа почвы. Он формируется понемногу десятки и сотни лет, а теряется при неумелом землепользовании за несколько лет. Природный гумус, хозяин-батюшка, фундамент плодородия пролонгированного действия. Он улучшает усвоение элементов питания почвы, дарит урожаю тот самый насыщенный вкус и аромат, и даже нейтрализует вредные вещества. Если у вас кислые почвы, то львиная доля элементов питания из них не усваивается растениями. Они голодают и не могут сорвать богатый и питательный урожай. Страдают при этом и полезные микроорганизмы почвы. Проблему поможет решить мягкий раскислитель известь гуми, который не только нормализует pH почвы, но и насыщает ее кальцием, магнием и бором. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, а значит полностью безопасны для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивание еды плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: На всех берегах уже через 10 минут начнется программа «По заявкам». Удачный час. Ждем от вас поздравления и приветы. И будем исполнять музыкальные желания. Этот час завершим заявкой в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача» и послушаем хит от группы «Фабрика». Приятного понедельника всем!
1: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: С Green Life на грядке все в порядке.
6: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню вам с Ярославской области. Кудинова Нина Николаевна. Я хочу поздравить всю свою большую семью, внуков, правнуков и всю свою большую семью, которые живут в регионах Российской Федерации. Всех поздравляю с праздником Великой 9 мая Победы. Пожелаю всем здоровья, детям учебы. Пожалуйста, поставьте песню «Военных лет» для всех, для нас. Спасибо, радио «Дача».

0: спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Кирове полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Удача» с новостями Денис Романов. Здравствуйте. В будущем году россияне будут отдыхать 118 дней. Производственный календарь на 2027 год опубликовала Минтруда. Ведомстве отметили, что по возможности праздничные и выходные дни в течение года объединяются. Благодаря этому в будущем году трехдневные выходные ждут россиян целых 5 раз. В феврале, в марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные с 4 по 7 ноября. Что касается новогодних праздников, то на этот раз они продлятся 11 дней. Кировчан ждет по-летнему теплое начало недели. По данным синоптика, вплоть до середины семидневки, воздух в дневное время будет стабильно прогреваться до плюс 20-23 градусов. В пятницу в городе немного похолодает, до 15 выше ноля. Такая погода сохранится до конца недели. Что касается осадков, то небольшие дожди ожидаются во вторник, среду и пятницу. Добавлю, что в течение недели юго-западный ветер сменится на восточный и подует со скоростью 2-3 метров в секунду. Почти 2/3 россиян оставляют чаевые курьером. Таковы результаты опроса, на который ссылается газета «Ру». Выяснилось, что мужчины и женщины оставляют на чай с одинаковой частотой. А вот возраст имеет значение. Молодежь оставляет на чай примерно в 70% случаев против 60% у других возрастных групп. Чаще всего размер вознаграждения составляет 50-100 рублей. Исследование также показало, что почти для половины россиян чаевые – это способ поблагодарить курьера за его работу. Чаще всего жители страны оставляют на чай за работу в плохую погоду. Это все новости к этой минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Желаю всем прекрасного дня.
0: На «Радио Дача» удачный час.
2: Добрый день, дорогие слушатели. Солнечная погода задает отличный тон дню. Все вокруг будто

0: школьные.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните по телефону в Кирове 422-91-6.
3: Здравствуйте, меня зовут Валентина Николаевна. Сегодня у моей дочери день рождения. Я и моя семья хотели бы поздравить ее с этим прекрасным днем. Пожелать ей здоровья, счастья, успехов, удачи и всего самого наилучшего. И поставьте, пожалуйста, песню Владимира Преснякова «Странная». Спасибо, радио «Дача».

0: Это «Радио Дача». Удачный час. Пишите в группу ВКонтакте «Радио Дача» в Кирове.
1: Майские праздники подкрались незаметно. Еще вчера были рабочие планы, а сегодня уже хочется собирать компанию, доставать мангал и решать главный вопрос – кто отвечает за шашлыки? Впереди время отдыха, встреч и простых радостей. Так что самое время переключиться на позитив. И похоже, у вас есть чем поделиться. Давайте озвучим ваши приветы и поздравления. Ильдар с воодушевлением рассказывает, что наконец-то открыл дачный сезон и желает всем отличной погоды и душевных встреч на природе. Милена поздравляет своего брата Артура с днем рождения, желает ему уверенности, удачи и исполнения самых важных желаний. Константин передает привет своей команде, отмечая, что вместе они справляются с любыми задачами и желает всем продуктивной работы и хорошего настроения. И просит поставить песню «Мадонна».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Кирове. 422-91,6.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Саша. Передаю всем привет. Хочу пожелать вам, дорогие друзья мои, ясного неба и яркого солнца. Песню вам дарю Филиппа Киркорова.

через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Пишите в группу ВКонтакте «Радио «Дача» в Кирове».
2: Держим хорошее настроение и не сбавляем темп. Пусть этот день складывается именно так, как вам хочется. Вы на волнах радио «Дача» 91.6. Звоните нам по номеру 422-91.6 или пишите в Телеграм и Макс на 8-922-98-22-91.6.
1: Погода.
2: Прямо сейчас в Кирове пасмурно с прояснениями, без осадков и 20 градусов с плюсом. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. Ближе к вечеру малооблачно и 17 выше 0. А завтра, 5 мая, облачно с прояснениями и плюс 17. Днем столбик термометра поднимется до плюс 25. Небольшой дождь. Сегодня влажность 36%, давление в пределах нормы 741 мм ртутного столба. Пусть погода радует и помогает настроиться на хороший день. Хорошего дня в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе Бринда. Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с Бринда. Покупайте соусы Бринда в магазинах города.
3: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
4: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
5: Срок акции до 15 мая.
6: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф Краба, Шеф Сезон».
7: ИП Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-600-42-72.
3: Кто там?
8: Это друг. А взрослые есть дома?
3: Нет, но у нас есть очень надежные двери «Энтер». Так что я вас не боюсь.
9: Надежные и красивые двери «Энтер». Вход только для своих. Труда 58 и Московская 102В. Павильон 13К справа от центрального входа.
10: Важные городские новости. В Япономании новые комбо-наборы с пиццей и роллами. Семейная – 1295 рублей. Двойной удар – от 1265 рублей. Готовим как для себя. Состав комбо и заказ на сайте и в мобильном приложении Япономания.
11: ИП Бузмаков Александр Николаевич. УГРНП 311-43-45-23-500-025. 6+.
12: Обставь всех. Обставь дом. Центр мебели «Весна». На Щерса 73.
13: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
14: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
15: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
16: КСМ. Когда сбывается мечта?
17: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Кирове 422-91-6.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Илья. Передаю привет своей любимой маме, которую зовут Катерина. И я хочу сказать тебе, моя дорогая мамочка, что я тебя очень люблю. И заказываю для тебя песню Николая Баскова «Спасибо, Радио «Дача».

0: лучшее. Удачный час.
1: Сегодня отмечаются сразу два необычных праздника – День щедрости и День красивого признания в любви. Интересное совпадение, как будто сам день намекает, что можно не только делиться чем-то приятным, но и говорить важные слова тем, кто рядом. Так что сегодня отличный повод сделать это красиво и от души. И судя по вашим сообщениям, многие уже воспользовались этим поводом. Давайте послушаем. Екатерина с теплом обращается к своему мужу Андрею, благодарит его за поддержку и желает им сохранять это чувство на долгие годы. Вадим спешит порадовать свою маму, отправляет ей привет и желает крепкого здоровья, хорошего настроения и как можно больше радостных дней. Лилия обращается к своей подруге Дарье, благодарит ее за дружбу и желает, чтобы в жизни было как можно больше поводов для улыбок и встреч, и просит поставить песню «Трубач Николай, 5 минут».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Кирове 422-91-6.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Хочу передать хорошего настроения, не только позитива. Поставьте, пожалуйста, песню Николая Трубача 5 минут. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: 5 минут.
1: Удачный час.
2: Вы слушаете радио «Удача» на волнах 91.6. Отправляйте свои приветы и поздравления в наш Телеграм или Макс по номеру 8-922-98-22-91.6.
3: Удачной дороги!
2: Поговорим о ситуации на дорогах. По данным Яндекс.Карт в Кирове, Владимирская при пересечении с Профсоюзной может стать проблемой на вашем пути. Затор наблюдается на Октябрьском проспекте Иворовского, тормозит движение Производственное в сторону улицы Щорса. Будьте внимательней и удачи на дорогах.
3: Реклама.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания? Необходима консультация специалиста.
3: К сезону свадеб и выпускных в салонах Пол Беккер новая коллекция 2026 года. Более 100 видов костюмов, пиджаков, рубашек, брюк, галстуков, бабочек. Приглашаем в салоны Пол Беккер за идеальным образом. Элегантный стиль и благородные сочетания. Это костюмы Пол Беккер. Пол Беккер. ТРЦ «Макси», второй этаж. ЦУМ, третий этаж.
4: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
5: ООО «Специализированный застройщик «Железный Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
7: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
6: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
8: Памятник – это способ увековечить воспоминания о человеке. Кировский каменный завод изготавливает памятники из мрамора и гранита. Кресты, оградки, столы и скамейки проводит благоустройство мест захоронений. Наша продукция всегда качественная и долговечная. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 26-60-46. 26-60-46.
9: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
10: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз. И два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю. Поменял на весну оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
11: Супер предложение от ювелирных салонов «Топаз». Цена на золото 585 пробы снижена до 7800 рублей за грамм. Успейте, пока выгодно. «Топаз» все только для вас.
12: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Удачный час продолжается. Пишите в группу ВКонтакте «Радио Дача» в Кирове. Это «Радио Дача».
1: Говорят, у водителей есть особая суперспособность – одновременно следить за дорогой, слушать радио и еще мысленно спорить с навигатором. А если вдруг загорелся зеленый, а машина не поехала, значит водитель просто задумался о великом или о том, что поесть вечером. В любом случае, всем легкой дороги и отличного настроения. Ну а пока вы в пути или просто наслаждаетесь эфиром, давайте озвучим ваши приветы и поздравления. Таисия поздравляет свою коллегу Ольгу с выходом из декретного отпуска, желает легкого возвращения в рабочий ритм и вдохновения в делах. Аркадий передает привет своему другу Сергею, с которым давно не виделся, и желает скорейшей встречи и отличного настроения. Анна отправляет привет супругу Алексею и желает ему самых светлых и уютных моментов как можно чаще, и просит поставить песню «5 The Family» «Вместе мы».

0: что вместе мы. Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Кирове. 422-91-6.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Всем хорошего настроения и всего хорошего. И поставьте нам, пожалуйста, песню группы «Дискотека Авария». Спасибо, Радио «Дача». Любим.
3: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дочь.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Пишите в группу ВКонтакте «Радио Дача в Кирове».
2: На этом наш эфир подходит к завершению. Пусть день продолжится в таком же хорошем настроении, с приятными моментами и легкими мыслями. Берегите себя, радуйте близких и не забывайте находить время для того, что делает вас по-настоящему счастливым. С вами была Аня Дементьева. До новых встреч в эфире.
1: Дачные объявления.
3: Вы звоните.
4: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
0: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача.
6: Спонсор рубрики АО «Суточно».
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
10: Желудка суперхит. Мы сыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит желудок поблагодарит.
11: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
12: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: Радиодача представляет.
20: Как пищуте, чувак!
21: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси. Чудище из Лох-Несс» в кино с 7 мая. 6+.
22: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
23: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Это радио «Дача». Удачный час. Пишите в группу ВКонтакте «Радио «Дача» в Кирове».
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Ежедневно в полдень вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Министерстве труда напомнили о сроках выплаты отпускных россиянам. Их нужно перечислять как минимум за 3 дня до начала отдыха работника. В ведомстве уточнили, что в данный срок не включается день выплаты. Если этот день выпадает на выходной или праздник, то начальство должно перевести деньги заранее, то есть в последний рабочий день перед ними. Также отпускные могут выслать раньше или вместе с зарплатой. Стоимость обучения в российских вузах увеличилась почти на 11% за год. Это на 2,5% ниже, чем было в 2025-м, сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Там добавили, что по регионам и университетам ситуация, безусловно, разная. Так, в Москве рост цен на обучение зафиксирован на уровне около 14%, в Санкт-Петербурге – 8%, в остальных субъектах – 10,5%. Напомню, приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня. Мошенники начали переводить на карты своих жертв деньги, а затем писать им в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. В случае обратного перевода карту могут заблокировать. С таким предупреждением выступили эксперты платформы «Мышеловка Народного фронта». Там пояснили, что данная схема является ловушкой, цель которой – сделать из добропорядочного гражданина так называемого дропа, то есть соучастника преступления. При поступлении ошибочного перевода и просьбе от незнакомца вернуть деньги россиян призвали ни в коем случае не переводить их самому. Лучше позвонить в свой банк по официальному номеру и сообщить о несогласованном поступлении средств. В таком случае финансовая организация начнет процедуру официального возврата платежа. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, стоимость евро 88 рублей 64 копейки. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Букет из белых роз» в исполнении Виктора Королева и Ирины Круг. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: дача, парки, скверы, музеи, отдых на берегу реки. Все это было буквально вчера, друзья. Сегодня опять упорный труд в компании «Радио Дача». Я, кстати, вчера ходила в парк, смотрела на цветущую сакуру. Зрелище потрясающее. Буквально еще несколько дней, и все, сакура отцветет. Так что успевайте, товарищи москвичи и гости столицы, насладиться такой красотой. И музыкой, любимые, наслаждайтесь. В скором времени с удовольствием послушаем группу «Блестящие», Диму Билана и Юлию Савичеву на «Радио Дача». Доброго легкого понедельника вам.
1: Реклама.
2: Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД-банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД-банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия 1966.
6: Следующая остановка – Балерс.
7: Собираетесь на дачу? Загляните сначала к нам. Инвентарь, товары для сада, огорода и многое другое в магазинах «Балерс». «Балерс» в каждом районе города. Всегда огромный выбор по выгодным ценам.
8: Мама, расскажи сказку.
9: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
8: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
9: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: На балконе или лоджии гуляют ветра? Звонить в «Гелиос» пора. Утепление, отделка, остекление лоджий и балконов от компании «Гелиос». 49-59-99. Окнагелиос.ру.
11: БКК представляет. Кем бы ты ни был, хлеб – неотъемлемая часть твоей жизни. Торговая марка «Киров Хлеб» – это хлеб для каждого и на любой вкус. Современное производство, опыт, традиции и стабильное качество. «Киров Хлеб» – с любовью для родного города.
12: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам, и авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: передача звучит всегда, и когда вы отдыхаете, и когда работаете, и в любом случае настроение будет на высоте. Прямо сейчас хит новый от Султана Лагучева, композиция «Цок-цок». Далее послушаем Филиппа Киркорова и Алису Мон. И, разумеется, исполним вашу музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Рубрика выходит в финале каждого часа. Номер для поздравлений и пожеланий 8495-995-2555. Если есть что кому сказать из приятного, милости просим на радио «Дача». Доброго понедельника вам!
1: Реклама.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вода закончилась!
4: Сейчас схожу!
3: Зачем идти? Просто позвони в компанию «Минеральные воды Вятки» и закажи доставку питьевой воды «Ивкинская». Ее и для готовки использовать можно, и просто так пить.
4: «Минеральные воды Вятки»? Они же еще производят Нижнеивкинскую 2К. Мне она очень нравится.
3: Питьевая вода «Ивкинская». Чистая вода каждого дня. Телефон для заявок на доставку воды домой или в офис 47 27 99.
5: ООО «Минеральные воды», производственная 26А, РН 112-434-502-46-38.
6: Да, биткоин надо было брать в 2012.
7: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
8: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
9: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45 15 03.

0: любишь машину, шины покупай в «Резине». Сайт резина43.ру. Телефон шинных центров «Резина» 66-10-10.
1: ИП Кузнецов Павел Валентинович, ОГРН 310-43-45-146-00-146.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».
2: На дальней станции «Союз».

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Да уж, после дачных выходных городской шум ощущается особенно остро. Там уличный пылесос, здесь двигатель автомобиля. Но ничего не поделать, городская жизнь, она такая. Нарушаем городскую суету музыкой душевной на радиодаче. Продолжим ею наслаждаться. В финале часа обязательно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». А чуть раньше будем слушать хит от группы «Республика». И я с вами попрощаюсь. До завтра. Оставлю в компании Дани Борисова. Всем желаю отличной рабочей недели, друзья. Не раскисаем. С вами была Мария Федорова. Пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
7: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
8: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
9: Менсе.
8: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
9: Менсе.
8: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
11: Ты серьезно?
10: А вечером у нас билеты в театр.
11: Мы же точно не успеем все.
10: Значит, скоро вернемся.
12: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
10: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
15: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
17: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
18: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
20: Шаман.
21: Это любовь.
19: Стас Михайлов.
22: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Виталий из Ульяновска. Хочу передать привет своим друзьям, близким и знакомым, поставить для них песню «Рефлекс». Поздравляю всех с майскими праздниками и желаю здоровья всем. Спасибо, радио «Дача».

0: Кирове 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Аэропорт Внуково приостановил работу. Он временно не принимает и не выпускает самолеты. Как сообщили в Росавиации, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности пока не приводятся. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в Дмитровском муниципальном округе с энергетиками и выразил слова благодарности всем бригадам, участвовавшим в восстановлении электросетей после прошедшего на днях циклона. К ликвидации последствий были привлечены около 350 аварийных бригад, более 1000 специалистов, свыше 400 единиц техники и 120 передвижных электростанций. Уточняется, в Подмосковье отработан специальный алгоритм. Сначала восстанавливается высоковольтная сеть, затем подается электричество на котельные социально значимые объекты. Также ведется физический обход вдоль линии электропередачи для выявления скрытых обрывов. Налажена непрерывная коммуникация с жителями. Между тем, генеральный директор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор отметил, что в планах на этот год, в частности, расчистка 8 тысяч гектаров охранных зон ЛЭП и замена более 400 опор линии электропередачи. Мошенники звонят ветеранам от имени соцфонда. Аферисты обещают выплаты к 9 мая и просят назвать код из СМС. На самом деле этот код от банка или личного кабинета, об этом пишет РИА Новости. В результате человек может потерять деньги и личные данные. Эксперт напоминает, что такие выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. Английский язык возглавил рейтинг любимых школьных предметов. Его выбрали 49% опрошенных. На втором месте с небольшим отрывом идет общество знания. Такие данные приводит газета «Ру» со ссылкой на исследование. В пятерку также вошли биология, математика и русский язык. Меньше всего голосов набрали история, литература и география. В конце списка – физика, химия, информатика. Это все новости к данной минуте. Далее наш музыкальный эфир продолжит Сергей Лазарев с композицией «Это все она».
0: Прямо сейчас.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди.

0: сразу от тебя уйду, не стало гимном теплой погоды в столице. Второй день подряд мы тут наслаждаемся теплом, солнцем, потрясающей атмосферой на улице. И как только каждый житель эту ситуацию оценит, так погода эта хорошая летняя нас и покинет. Надеюсь, нет, надеюсь, это лишь домыслы. По меньшей мере, синоптики далее прогнозируют какое-то бесконечное лето. Всем отличного начала рабочей недели желаю, чтобы солнце было и на улице, и в душе, а в динамиках любимая музыка. С последним поможем, скоро насладимся хитами Алекса Лима, группы Любэ и Руслана Лихно на Радио Дача.
1: Реклама.
2: Вкусные советы магазинов «Пингвин». Скумбрия – по-настоящему ценная морская рыба. Не только потому, что до 30% насыщена хорошими жирами омега-3, натуральными витаминами D, E, B12, селеном и необходимыми организму белками. Мягкое нежное мясо скумбрии ярко раскрывает вкус в копчении. Свежекопченая, да с картошечкой, скумбрия доставит массу удовольствия вкусовым рецепторам. За свежим уловом жирной скумбрии для копчения идем в дары моря, рыба, океан, пингвин.
3: Представьте себе дизайн, созданный людьми, влюбленными в свое дело. Мебель фабрики Эверли – это именно тот случай. Выбирая диван Эверли, вы получаете не просто предмет интерьера, а 15-летний опыт и душу, вложенную в каждую деталь. Эверли. Познакомьтесь с нами на сайте и в группе ВКонтакте.
4: Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе Принта. Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с Принта. Покупайте соусы Принта в магазинах города.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: мир нам дарит Алекс Лин на радиодаче. Его новая песня имеет все шансы попасть в горячую десятку, наш еженедельный чарт. Для того, чтобы отправить туда понравившуюся песню, ее нужно чаще заказывать в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Только благодаря вашей активности песни имеют шанс занять свое место в хит-параде радиодача. Составим список лучших песен недели в эту пятницу в 19 часов по московскому времени. Не пропускайте горячую десятку на радиодача.
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж. Радиодача. Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: К слову, в мае самое время начинать вести отсчет дней до лета. Тем более, пока после длительных выходных еще помнишь дату, время и место происходящих событий. Календарь подсказывает, что остается всего 27 дней до июня. Если быть точным, 27 дней, 10 часов и 11 минут. В общем, считанные мгновения, друзья. Готовим планы на лето, варианты досуга и отпуск, конечно же, планируем под лучшую отечественную музыку. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент», где исполнится заявка нашего слушателя, а также хит Стаса Михайлова на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
12: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
13: Менсе.
12: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
13: Менсе.
12: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина, мы из города Брянска, купили дачу, отдыхаем и занимаемся. Хочу передать привет своему любимому мужу, Коростелеву Сашке. Поздравляю всех брянцев и россиян с майскими праздниками. Спасибо, радио «Дача».

0: Кирове 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Теленовости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. На Первом канале стартует военная драма «Август». Фильмы «Пальма» и «Пальма 2» выйдут на ТВ. На РЕН-ТВ выйдет кинолента «Есть только миг». Об этом в ближайшие несколько минут. Фильм «Август» выйдет на Первом канале. Действие происходит в августе 1944 года в лесах Западной Белоруссии. Недавно освобожденная территория – особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивается вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ. Не пропустите 9 мая. Телепремьера фильма «Пальма 2» состоится на канале «Россия». В центре сюжета бывший летчик большой авиации Вячеслав Лазарев, который с семьей переезжает в глубинку и начинает летать на Ан-2. Его сын Коля находит маленького медвежонка. Когда детеныша похищают браконьера, на его спасение отправляется верная овчарка Пальма. Животным предстоит опасный путь домой через дикий лес, а Лазаревым заново обрести смысл семьи. В 11:50 дня перед премьерой канал покажет первую часть фильма «Пальма». Напомню, картина «Пальма 2» вышла в российский прокат в 2025-м. Не пропустите 4 мая. Фильм «Есть только миг» выйдет на РЕН-ТВ в День Победы. Действие картины происходит в 1944 году. После контузии молодой летчик из-за проблем со зрением отправляется не обратно на фронт, а на ложный аэродром, где находится сломанная фанерная техника и сооружения такие же, как он, списанные по здоровью военные. Но только неожиданно оказывается, что эта декорация имеет стратегически важное значение в ходе новой военной операции. В ней людям придется проявить смекалку и смелость, чтобы дать отпор гитлеровцам и внести свой вклад в будущую победу. Премьера состоится 9 мая в 21:30. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15:00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина. Желаю всем отличного продолжения дня и настроения. Оставайтесь в компании Радио Дача.
0: Прямо сейчас

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Девушки все такие. Сначала просят картины им нарисовать прекрасного будущего, а только потом, может быть, поверят в любовь. Но так дела не делаются. Отношения — это же ведь история, которую должны сочинять сразу двое, желательно одновременно, дополняя движение кисти по холсту друг друга. А иначе никак. Это Анжелика Варум в середине часа на радиодаче с классным хитом «Нарисуй любовь». Продолжим наслаждаться потрясающей музыкой и скоро послушаем песни «Русского размера» Аллы Рид и Натали на радиодача.
1: Реклама.
2: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
3: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД-банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД-банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия 1966.
5: Мама, расскажи сказку.
6: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
5: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
6: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам. И авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Когда любишь, важно об этом заявлять, чтобы никто на твой объект любви не претендовал, да? Тот, кто жил в большой семье, знает это правило. Нужно сообщить всем, что ты любишь эту шоколадку и намереваешься ее съесть, иначе есть риск потерять обожаемый предмет. В случае с людьми порой точно так же приходится делать, кричать на весь мир: «Это мое, не подходите, не трогайте». Собственно, Тамара Кутидзе это и делает в эфире «Радио Дача». Слушали ее хит «Девочки, он занят». Продолжим день в ритме песен. Юрия Антонова, Николай Басков и Наталья Ветлицкая на «Радио Дача» совсем скоро.
1: Реклама.
2: Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: Весной мы купим овощи и фрукты.
6: Потом игрушки.
5: Потом продукты.
7: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
8: Памятник – это способ увековечить воспоминания о человеке. Кировский каменный завод изготавливает памятники из мрамора и гранита. Кресты, оградки, столы и скамейки проводят благоустройство мест захоронений. Наша продукция всегда качественная и долговечная. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 26-60-46. 26-60-46.
9: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
11: Алюминиевая дверь в офис, пластиковая на дачу, окна в дом. Компания «Окна Гелиос» установит качественно и в срок. При остеклении загородного дома скидка. Подробности 49-59-99 и на окнагелиос.ру.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.

0: финале часа на радио «Дача» слушаем легендарный хит Юрия Антонова «Золотая лестница». Песня вышла в 1979 году в соавторстве с группой «Аракс». Интересно, что сначала планировалось исполнение этой песни Георгием Вицином, тем, что сыграл в детском мюзикле «Приключения кузнечика Кузи». Но из-за занятости актера выход композиции задерживался, и автор песни отдал хит Антонову. Вышло замечательно. До завершения этого музыкального отрезка еще исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю музыкальную работу Ани Лорак на радио «Дача» совсем скоро.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
8: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
12: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлианна Караулова.
1: Отпетые мошенники.
13: Люби меня, люби. Жарким огнем.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
14: Что там у нас с крышей?
15: Отъехала!
16: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Соня, я из города Симферополя. Хочу заказать песню в исполнении Валерия Леонтьева. Хочу передать привет своей маме. Спасибо, радио «Дача».

0: в Кирове 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России вступил в действие новый ГОСТ, регулирующий ногтевой сервис. Как сообщает издание РИА Новости, документ дополнили новыми терминами, а также ввели карту типовых технологических процессов и протокол визита клиента. Теперь стандарт четко определяет временные рамки для разных видов маникюра и педикюра в зависимости от сложности работы. Например, на классический маникюр отводится от 45 до 60 минут, а на моделирование искусственных ногтей от 70 до 150 минут. Главное отличие ногтевого ГОСТа от предыдущих – это детализация каждой операции. Эпидсезон гриппа и ОРВИ в России завершится в конце мая, начало июня. Уровень заболеваемости в текущем сезоне соответствует показателям прошлых лет. Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили о работе горячей линии по вопросам инфекции, передающейся через укусы клещей. Она функционирует до 10 мая. Специалисты консультируют по правилам индивидуальной защиты от клещей и действиям при присасывании. Для федеральных обращений круглосуточно и бесплатно работает единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон 8 800 35 49 43. Мошенники стали звонить ветеранам от имени социального фонда. Аферисты обещают выплаты к 9 мая и просят назвать код из СМС. На самом деле этот код от банка или личного кабинета, об этом пишет издание РИА Новости. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. Эксперты напоминают, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. Английский язык возглавил рейтинг любимых школьных предметов. Его выбрали 49% опрошенных. На втором месте общество знания. Такие данные приводит газета РУ. В пятерку также вошли биология, математика и русский язык. Меньше всего голосов набрали история, литература, география. В конце списке физика, химия, информатика. Это все новости к данной минуте. Филипп Киркоров и Маша Распутина далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас

0: так мало ингредиентов нужно для хорошего настроения. Один лишь музыкальный инструмент, солнышко за окном, да дорогой сердцу человек поблизости. Музыкальных инструментов всегда можно послушать в эфире Радио Дача. У нас тут их целое море. Солнце за окном и встречу с любимым желаю тоже, да поскорее. Скрасим ваш день далее хитами Дмитрия Колдуна, Татьяны Овсиенко, а также Дениса Клявера и Жасмин на Радио Дача. Легкого вам понедельника.
1: Погода.
2: Этим вечером в Кирове ожидается ясная погода и плюс 15. Ближе к ночи до 10, выше 0. Ветер западный 3 метра в секунду. Всем прекрасного вечера в компании Радио Дача.
1: Реклама. Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе Принта. Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с Принта. Покупайте соусы Принта в магазинах города.
3: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45 15 03.
4: Дома, на даче, на прогулке и в поездке человеку всегда нужна вода. Хочется утолить жажду? Мне всегда приходит на помощь продукт от компании «Минеральные воды Вятки». Местный производитель минеральной, обогащенной питьевой воды и сладких напитков. Продукцию можно купить в магазинах города или заказать на маркетплейсах. Вода, созданная природой, всегда рядом с вами. «Минеральные воды Вятки». Пейте качественный продукт от местного производителя. Я пью и всем советую.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Короче.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: зажигательную летнюю практически новинку слушаем в эфире «Радио Дача». Дмитрий Колдун и его классная песня «Музыка моя» вместе с нами. Скоро Дмитрий отпразднует день рождения в столице. По этому поводу прямо день в день даст свой концерт. Уверен, туда стоит прийти, чтобы вживую испытать палитру чувств, наслаждаясь этой его новой песней. Она зарядит позитивом на все три летних месяца. Мы далее энергию почерпнем в композициях Максима, Александра Барыкина и Натальи Гордиенко. Вы настроены на «Радио Дача».
1: Реклама.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания? Необходима консультация специалиста.
3: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
4: КСМ. Когда сбывается мечта?
5: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Максим прославилась еще в 2005 году, 21 год назад, с композицией «Трудный возраст». Спустя полгода она выпустила целый альбом классных песен. А вот хит «Научусь летать» стал гимном ее второй пластинки, которая называется «Мой рай», и эта песня закрепила за певицей Максим звание артистки целого поколения. На ней росли, влюблялись, выпускались из школы и вузов многие, и каждый раз, слушая ее хит, ненароком отправляешься в то беззаботное и прекрасное время. Таких песен «Машин времени» у нас еще много. До финала часа не пропустите композиции Хабиба и Ирины Аллегровой на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
10: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
11: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за консоль, топливо, активации, новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акций, правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
17: Кисель Реавит для желудка суперхит.
18: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
17: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
19: С Гринлайф на грядке все в порядке.
20: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
21: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сушлова Ольга. Я из города Егорьевска. Хочу передать привет девчонкам Зонниковой Свете, Бузыкиной Елене и Судариковой Насте. Хочу заказать песню «Ани Лорак». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Кирове 5 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости.
6: В студии Радио Дача с новостями Денис Романов. Здравствуйте. В Кирове стартовала акарицидная обработка общественных пространств. В мэрии отметили, что в этом сезоне каждый участок будет обработан от клещей дважды. Особое внимание специалисты уделят паркам, скверам, зонам отдыха, детским и спортивным площадкам. В первую очередь от кровососов избавят участки с густой растительностью и повышенной влажностью. В крупных городских парках обработку планируют провести уже на этой неделе. Власти региона ужесточили контроль за такси. Губернатор Александр Соколов сообщил, что областное правительство утвердило новое правило надзора за перевозками в этой отрасли. Прежний документ действовал с 2021 года. Новый подход призван гарантировать качество обслуживания. По словам главы региона, пассажиры могут быть уверены, что водитель прошел медосмотр, а машина – техосмотр. При этом в случае аварии страховка покроет ущерб. Для этого власти ввели систему индикаторов риска и установили ключевые показатели нарушений. Уроки для первоклассников России предложили проводить на свежем воздухе. Речь идет о занятиях в мае и сентябре при условии хорошей погоды. Об этом заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, такие уроки можно было бы чередовать с занятиями в классах. Это позволит более детально изучать природу, ботанику и другие предметы. Впрочем, как отмечают эксперты, у первоклашек еще нет устойчивого внимания, а на улице бывает очень много отвлекающих факторов. Кроме того, погода в мае и сентябре бывает очень переменчивой, и регулярно переносить занятия будет непросто. Это все новости к этой минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Желаю всем прекрасного вечера.
5: Прямо сейчас

столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

0: Время сейчас такое. Мало кто на звонки отвечает с незнакомых номеров. Мало ли там мошенник будет признаваться тебе в любви. Вот и Катя из хита группы Бис, наверное, еще 20 лет назад думала точно так же. Оттого чуть и не упустила свою самую большую любовь. Любовь всей ее жизни. Надеюсь, что развязка у героев этого хита все-таки была замечательным финалом. Музыка в эфире «Радио Дача» на этом не заканчивается. В следующие 15 минут будем наслаждаться песнями группы «Винтаж», «Краски», а также Артема Качера. Всем отличного вечера.
1: Погода.
2: Этим вечером в Кирове ожидается ясная погода и плюс 15. Ближе к ночи до 10, выше 0. Ветер западный 3 метра в секунду. Всем прекрасного вечера в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
3: Прозвенел будильник на дачу.
4: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
5: Срок акции до 15 мая.
6: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут на дом поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Представьте себе дизайн, созданный людьми, влюбленными в свое дело. Мебель фабрики «Эверли» — это именно тот случай. Выбирая диван «Эверли», вы получаете не просто предмет интерьера, а 15-летний опыт и душу, вложенную в каждую деталь. «Эверли». Познакомьтесь с нами на сайте и в группе ВКонтакте. Редактор

0: Любишь машину? Шины покупай в «Резине». Сайт резина43.ру. Телефон шинных центров «Резина» 66-10-10.
1: ИП Кузнецов Павел Валентинович, ОГРН 310-43-45-146-00-146.
2: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
3: Найдутся на раз любые запчасти для ГАЗ, ВАЗ, УАЗ. Приезжайте в сеть магазинов «Автодеталь-центр».
4: Мама, расскажи сказку.
5: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
5: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово «Победа». НБД-банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД-банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия 1966.
7: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
8: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
9: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам. И авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90. Радио «Дача» в Кирове.

0: Шикарная новинка группы «Винтаж», песня «Малахит» вместе с нами на радиодаче. Друзья, напоминаю, что всю новую музыку нашего эфира вы без труда найдете на сайте radiodacha.ru. В разделе «Новинки» мы собираем и бережно храним те хиты, что заслуживают вашего внимания. Все самые классные песни ждут вас там. А еще на сайте можно почитать новости из мира звезд шоу-бизнеса и посмотреть видео-версии звездного шоу «Назад в будущее». Заглядывайте на нашу страницу в интернете почаще. Адрес встречи – radiodacha.ru.
1: Реклама.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания? Необходима консультация специалиста.
3: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф краба, шеф сезон».
4: ИП Елькин Игорь Александрович. ОГРНП 323-43-60-42-72.
5: Признание. Уверенность. Комфорт. Твой стильный образ от салона мужской одежды «Пол Беккер». Повседневный и деловой стиль для тех, кто готов взять планку выше. «Пол Беккер». Для тех, кто выбирает качество, статус и комфорт. «Пол Беккер». ЦУМ. Третий этаж. ТРЦ Макси. Второй этаж.
6: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
7: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
6: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
8: Стоп! Выдыхай!
9: Квартиры с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
10: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
11: БКК представляет.
12: Хлеб всему голова. Киров хлеб. Создано с любовью для родного города.
13: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
14: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
15: Следующая остановка – Балерс.
16: Собираетесь на дачу? Загляните сначала к нам. Инвентарь, товары для сада, огорода и многое другое в магазинах Балерс. Балерс. В каждом районе города. Всегда огромный выбор по выгодным ценам.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
18: Радио «Дача».

0: все никак не могу привыкнуть к этому слову в хите группы Любэ. Я про «Затусуемся». Очень уж оно интересно звучит в исполнении Николая Расторгуева. Но такая погода в столице сегодня, друзья, что и правда всем впору затусоваться, несмотря даже на тот факт, что вам завтра вновь отправляться на работу. Погода позволяет, солнце добавит энергии в любом состоянии, я в этом не сомневаюсь. Мой рабочий день на этом подходит к финалу. С вами был Даня Борисов. Далее встречайте Сергея Черноусова. Всем желаю отличного завершения дня в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на «Радио Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Биллоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
10: Просто так.
9: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ядрок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.fizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
6: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
12: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай, только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
15: Чижик.
16: Подробности на сайте чижик.клаб.
17: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
18: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
19: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
20: Подробности на tixfli.rf.
21: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
22: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
23: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
24: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
25: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoli.
0: Любовь здесь проходит проверку.
1: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
2: 16+.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Григорий Лепс.
20: Самый лучший день заходил вчера.
15: Полина Гагарина.
10: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
10: Радио «Дача» представляет.
26: Как пишете, Челокнешка!
27: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рима. Я живу в Вологде. Дозвонилась до вас, хотела бы заказать песню, которая мне очень нравится. Поет ее Кайметов. И называется она «Потише на болту». Прошу поставить ее для наших жителей города Вологды и для всей страны. Я всем желаю здоровья. Спасибо, радио «Дача». До свидания.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: В Кирове 6 часов вечера. С вами «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин поручил правительству представить до 1 сентября предложение по обновлению государственных образовательных стандартов и программ с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта. Кроме того, должны быть представлены предложения по организации содействия профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий и развития биоэкономики. Рособорнадзор запретил проводить личный досмотр школьников перед сдачей ЕГЭ. Ведомство уточнило, если сработает металлоискатель, ученик должен добровольно передать предмет, который вызвал сигнал. В противном случае его не пустят в пункт проведения экзамена. Передать ЕГЭ в резервные дни такие нарушители смогут только с разрешения председателя экзаменационной комиссии. Основная волна экзаменов стартует в России 1 июня с тестирования по истории, литературе и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники по желанию смогут перестать один из предметов. Более 60% россиян испытывают тревогу из-за отсутствия собственного жилья, показал один из опросов. Эксперты подчеркивают, что наличие своего дома снижает уровень тревожности, укрепляет личную идентичность и дает ощущение контроля над жизнью, особенно в эпоху нестабильности и перемен. Также отмечается, в обществе недвижимость традиционно воспринимается не только как способ улучшить бытовые условия, но и как надежный инструмент сохранения капитала. Только 34% респондентов считают покупку квартиры чисто финансовым вложением. Россияне стали чаще менять профессию. Как показал один из опросов, чаще всего новую специализацию осваивают граждане в возрасте около 30 лет. Отмечается, склонность к смене сферы деятельности зависит от уровня дохода. Среди респондентов зарплаты до 100 тысяч рублей переквалификацию прошли 26%. Также чаще меняли профессию специалисты со средним профессиональным образованием. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час в эфире радиодачи открывает Татьяна Буланова с композицией «Вот такие дела». Всем отличного вечера и настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Песня Николая Баскова в эфире «Радио Дача». Тема сна обязательно станет актуальной для нас, но чуть позже. С нами еще вечер, он успешно продолжается и дарит такие замечательные хиты. Что из приятного? Ну, мы с вами практически преодолели первый рабочий день. Многие собираются домой или уже в пути. Вам желаем удачной, быстрой дороги. Ну и всем, кто слушает наш эфир, легкого вечера. Уже скоро его дополнят хиты Натальи Подольской, Игоря Саруханова, Филиппа Киркорова и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто держится волны «Радио Дача».
1: Погода.
2: Этим вечером в Кирове ожидается ясная погода и плюс 15. Ближе к ночи до 10, выше 0. Ветер западный 3 метра в секунду. Всем прекрасного вечера в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
3: Вкусные советы магазинов «Пингвин». Скумбрия – по-настоящему ценная морская рыба. Не только потому, что до 30% насыщена хорошими жирами омега-3, натуральными витаминами D, E, B12, селеном и необходимыми организму белками. Мягкое нежное мясо скумбрии ярко раскрывает вкус в копчении. Свежекопченая, да с картошечкой, скумбрия доставит массу удовольствия вкусовым рецепторам. За свежим уловом жирной скумбрии для копчения идем в дары моря, рыба, океан, пингвин.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе Принта. Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с Принта. Покупайте соусы Принта в магазинах города.
6: Прозвенел будильник на дачу.
7: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
8: Срок акции до 15 мая.
9: Обставь всех. Обставь дом. Центр мебели «Весна». На Щерса 73.
10: Да, биткоин надо было брать в 2012.
11: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
12: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45 15 03.
13: Мы прерываемся для важной информации. Ювелирные салоны «Топаз» сделали неожиданное заявление. Скидка на золото, серебро, бриллианты уже до минус 70%. Объявлена глобальная распродажа. Спешите в «Топаз» за максимальной выгодой.
14: Количество товара ограничено. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Организатор оставляет за собой право изменять условия акции в течение срока ее проведения. Подробности у продавцов-консультантов.
15: Мы не беремся за все подряд. Автодетальцех – это ювелирный ремонт деталей ДВС, коленвалы, ГБЦ, блоки цилиндров и комплектующие. Сделано у нас, значит, сделано надежно. Адрес: Хлебозаводской, проезд 11Б. Телефон 214420. Автодетальцех. Точность, которой доверяют.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Мне кажется, не только женской половине дышится куда легче на море и вдали от дома. Мужская часть слушателей сейчас тоже не прочь провести вечер понедельника на пляже, лёжа на шезлонге. Ну или хотя бы на даче, где нет домашних дел и рабочих обязательств. Отдыхать, не работать. И в понедельник сложно настроиться на трудовые будни, особенно после 3 выходных дней. Радует, что майские праздники не завершены, и через неделю нас вновь ждет продолжительный отдых. Ну а пока что мы вернемся в день сегодняшний, с нами вечер понедельника, и через короткую паузу на радиодаче песни Дмитрия Маликова, Сергея Пенкина, Валерия Сюткина и многие другие.
1: Реклама. Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Весной мы купим овощи и фрукты.
3: Потом игрушки.
2: Потом продукты.
4: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
5: Памятник – это способ увековечить воспоминания о человеке. Кировский каменный завод изготавливает памятники из мрамора и гранита. Кресты, оградки, столы и скамейки проводят благоустройство мест захоронений. Наша продукция всегда качественная и долговечная. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 26-60-46. 26-60-46.
6: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На празднике вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Чурса 79А.
3: Кто там?
7: Это друг. А взрослые есть дома?
3: Нет, но у нас есть очень надежные двери «Энтер», так что я вас не боюсь.
8: Надежные и красивые двери «Энтер». Вход только для своих. Труда 58 и Московская 102В, павильон 13К, справа от центрального входа.
9: Важные городские новости. В Япономании новые комбо-наборы с пиццей и роллами. Семейная – 1295 рублей. Двойной удар – от 1265 рублей. Готовим как для себя. Состав комбо и заказ на сайте и в мобильном приложении Япономания.
10: ИП Бузнаков Александр Николаевич. УГРН П-311-43-45-23-500-025. 6+.
11: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз. И два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Песня «Кто тебя сказал» в исполнении Дмитрия Маликова. Это одна из версий одноименной композиции Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева. Ее в далеком 1979 году исполнила Нина Бродская, например. А вот данный вариант впервые прозвучал в 2002 году, и тогда же вышел клип на эту песню. Это был первый, между прочим, мультипликационный ролик в творчестве Дмитрия Маликова. По сюжету музыкант проживает приключения популярных киногероев и даже не представляет, что чуть позже песня станет саундтреком популярного сериала нулевых «Счастливы вместе». Мы также с вами вместе, одной большой компанией, уже скоро послушаем хиты Ирины Аллегровой, Кати Леля, Авраама Руссо и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на Радио Дача.
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на Радио Дача.
3: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
9: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
10: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
15: Кисель, Реавит, для желудка суперхит.
16: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
15: Кисель, Реавит, желудок поблагодарит.
17: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
18: От Вернер?
17: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
18: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
17: Чижик. 100% гарантия качества.
19: Чижик.
20: Подробности на сайте чижик.клаб.
21: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
22: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
21: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
24: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
25: Тот-то.
0: Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Анасти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я из Егорьевска. Передаю привет своей семье, своему любимому мужу Василию, сестре Татьяне, ее мужу Михаилу, всему городу Егорьевску. Поставьте песню певицы «Необойка». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Кирове 7 часов вечера.
5: С вами Радио Дача.
4: Новости.
6: В студии Радио Дача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Искусственный интеллект-сервис «Цифровой учитель» стал одним из самых популярных в московской электронной школе, сообщила замэр Анастасия Ракова. Он помогает школьникам лучше усвоить математику, английский язык, физику и информатику. Для этого сервис анализирует знания ребенка, выявляет пробелы и предлагает упражнения для их восполнения. С начала учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз. Всего помощником пользуются свыше 1 700 000 человек. Это ученики, их родители и учителя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев посетили Дмитровский техникум. Они ознакомились с итогами капитального ремонта главного корпуса и обсудили со студентами их профессиональные планы. Уточняется, Дмитровский техникум – старейшее среднее профессионально-образовательное учреждение на севере Подмосковья. Сегодня он включает 4 подразделения в Дмитровском, Талдовском округах и Дубне. В общей сложности там учатся почти 3 500 студентов. Их подготовка ведется по многим направлениям – от спасателей и пожарных до айтишников и специалистов по беспилотникам. Подписано свыше 80 договоров с предприятиями. Добавлю, почти 80% выпускников Дмитровского техникума сразу трудоустраиваются. 8 из 10 идут работать на ведущие предприятия региона. Среди партнеров Россети Московский регион, Дубнинский машиностроительный завод и 38-й пожарно-спасательный отряд МЧС. В России вступил в действие новый ГОСТ, регулирующий ногтевой сервис. Как сообщает издание РИА Новости, документ дополнили новыми терминами, а также ввели карту типовых технологических процессов и протокол визита клиента. Теперь стандарт четко определяет временные рамки для разных видов маникюра и педикюра в зависимости от сложности работы. Например, на классический маникюр отводится от 45 до 60 минут. Это все новости на сегодня. Новый музыкальный час в эфире «Радио Дача» открывает певица Катя Лель. Всем отличного вечера и настроения.
5: Прямо сейчас.

Люси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: вот очередной музыкальный пример того, что каждый из вас может также посвящать любимые хиты вторым половинам. Для этого звоните к нам в студию, передавайте привет родным и близким в рубрике «Удачный момент». Думаю, каждому приятно услышать свое имя на всю страну. А если вместе с любимой песней, то еще лучше. Вот имеем в виду, есть такая возможность. Ну а вам уже от нас следующие хиты. Марина Федункив, Шуры, Дима Билана и многие другие. Услышим их через короткую паузу.
1: Погода.
2: Этим вечером в Кирове ожидается ясная погода и плюс 15. Ближе к ночи до 10, выше 0. Ветер западный 3 метра в секунду. Всем прекрасного вечера в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Прозвенел будильник на дачу.
4: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
5: Срок акции до 15 мая.
6: Вода закончилась!
7: Сейчас схожу!
6: Зачем идти? Просто позвони в компанию «Минеральные воды Вятки» и закажи доставку питьевой воды «Ивкинская». Ее и для готовки использовать можно, и просто так пить.
7: «Минеральные воды Вятки»? Они же еще производят Нижнеивкинскую 2К. Мне она очень нравится.
6: Питьевая вода «Ивкинская». Чистая вода каждого дня. Телефон для заявок на доставку воды домой или в офис 47 27 99.
8: ООО «Минеральные воды», производственная 26А, РН 112-433-502-46-38.
9: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам, и авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: И вот не зря нам говорят, что нужно любить себя, верить в свои силы, не бояться хвалить даже себя, и тогда все обязательно получится. Вот, например, Марина Федункив. Для любимой актрисы написали главную роль в комедийном сериале «Гуляй, шальная», в который вышел этой весной. Если еще не видели, вот можно вечером после работы посмотреть как вариант. Ну а слушайте в нашем эфире, мы уже через короткую паузу будем песни Наташи Королевой и Тарзана, Александра Буйнова, Валерии и других любимых артистов радиоудачи. Дождемся их.
1: Реклама.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

0: Любишь машину? Шины покупай в «Резине». Сайт резина43.ру. Телефон шинных центров «Резина» 66-10-10.
1: ИП Кузнецов Павел Валентинович, ОГРН 310-43-45-146-00-146.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.

0: Эта весна дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае стартовал дачный сезон. И мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00, в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, ну а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачер. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
7: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акций. Правила на сайте www.vbnfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoli.
16: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
18: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
19: 26 сентября 2026 года.
20: Москва. Лайф-арена.
19: Большой фестиваль.
20: Удачные песни.
19: Михаил Шуфутинский.
20: Шаман.
19: Группа «Комбинация».
20: Сергей Лазарев.
19: Андрей Державин.
20: Группа «Винтаж».
19: Ольга Зарубина.
20: Григорий Лепс.
19: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
20: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
0: Любовь здесь проходит проверку.
21: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
22: 16+.
23: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
22: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помигни, подскажи, мы оттягиваем.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Яна, я из города Кирова. Передаю привет своей подруге Алене. Хочу пожелать, чтобы она быстрее поправилась. И хочу заказать для нее в подарок песню «Максим». Отпускаю. Спасибо, радио «Дача».

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Группы «Пропаганда» в продолжении этого часа на радио «Дача». Столько здесь мы слышим о яблоках, что сложно не подумать о легком перекусе. Тем более, это хороший источник клетчатки. А еще в яблоках содержится полезное для организма железо. Ну все, на этом остановимся, а то уже получается программа о здоровье. В нашей с вами программе много отличной музыки. Уже скоро послушаем хиты Владимира Преснякова, Алсу, Нюши и не только. Желаем всем удачного вечера, ну и такой же теплой погоды в ближайшее время.
1: Реклама.
2: Вкусные советы магазинов «Пингвин». Скумбрия – по-настоящему ценная морская рыба. Не только потому, что до 30% насыщена хорошими жирами омега-3, натуральными витаминами D, E, B12, селеном и необходимыми организму белками. Мягкое нежное мясо скумбрии ярко раскрывает вкус в копчении. Свежекопченая, да с картошечкой, скумбрия доставит массу удовольствия вкусовым рецепторам. За свежим уловом жирной скумбрии для копчения идем в дары моря, рыба, океан, пингвин.
3: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД-банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД-банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия 1966.
5: Мама, расскажи сказку.
6: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
5: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
6: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
8: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45 15 03.
9: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
10: КСМ. Когда сбывается мечта?
11: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Следующая остановка – Балерс.
13: Собираетесь на дачу? Загляните сначала к нам. Инвентарь, товары для сада, огорода и многое другое в магазинах Балерс. Балерс – в каждом районе города. Всегда огромный выбор по выгодным ценам.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: хит Владимира Преснякова в продолжении часа на радио «Дача». В интернете был ролик, в котором молодая певица Ника Терентьева исполнила песню Владимира Преснякова «Достучаться до небес». Версия настолько получилась трогательной, что сам музыкант наблюдал выступление стоя. А еще он признался, что каждая его песня для него имеет свой особенный запах. Вот можете подумать, чем пахнет хит «Учусь любить». А еще песни «Елки», группы «Непара», Филиппа Киркорова, которые мы услышим через короткую паузу.
1: Реклама.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания? Необходима консультация специалиста.
3: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
3: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
5: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
6: БКК представляет.
7: Если хлеба не куска, так и в тереме тоска. Киров хлеб создан с любовью для родного города.
8: Прямые поставки запасных частей «Каминс» на автомобили «ГАЗ» только в «Автодеталь-центр». Позвони и купи качественные запчасти. «Каминс» – «Автодеталь-центр». Ваш надежный партнер на дороге.
9: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
10: Посмотрим. Окно 500 на 800 всего за 1500 рублей.
11: Надо брать и поскорее, пока акция не закончилась. Окна Гелиос. Узнайте подробности по телефону 42 44 74 или на сайте oknagelios.ru.
12: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
13: КСМ. Когда сбывается мечта?
14: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Суперпредложение от ювелирных салонов «Топаз». Цена на золото 585-й пробы снижена до 7800 рублей за грамм. Успейте, пока выгодно. «Топаз» – все только для вас.
16: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
18: Радио «Дача».

0: Погода в отдельных городах нашего вещания также согревает своим теплом. На календаре 4 мая, и с каждым днем весна все больше радует своими красками. Конечно, те города, где сейчас довольно прохладно, продолжают надеяться на хорошую погоду, а она обязательно посетит каждый уголок нашей страны. Мы всем шлем большой привет, желаем легкого завершения сегодняшнего дня, ну и такой же легкой рабочей недели. Через короткую паузу в сегодняшний вечер дополнит хиты Леонида Агутина и Анжелики Варум, Тейси Павали, группы «Фабрика» и других любимых артистов радиодачи. Держимся нашей волны.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачер. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Радиодача представляет.
10: Что там у нас с крышей?
11: Отъехала.
12: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
14: Просто так.
13: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте ww.vbanc.ru.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из города Лыткарино, меня зовут Татьяна. Хочу передать огромный привет моим родителям, Лобойко Антонину Ивановне и Олегу Петровичу, а также любимому мужу, Кропову Александру, и заказать песню «Возвращайся домой». Будьте дома, счастья вам. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Каждый взрослый может похвастаться своими историями, как он в юности бегал на местной дискотеке. Это отдельная часть воспоминаний. Каждому приятно вспомнить то беззаботное время, когда в самой главной проблемой могло быть лишь то, как попасть на танцпол или что сказать родителям, чтобы отпустили вечером гулять. Тут уже, конечно, все зависело от их настроения, что называется, как карта ляжет. Вам для хорошего настроения через короткую паузу хиты Евгения Осина, Натальи Гордиенко, Артика и Асти и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Вкусные советы магазинов «Пингвин». Скумбрия – по-настоящему ценная морская рыба. Не только потому, что до 30% насыщена хорошими жирами омега-3, натуральными витаминами D, E, B12, селеном и необходимыми организму белками. Мягкое нежное мясо скумбрии ярко раскрывает вкус в копчении. Свежекопченая, да с картошечкой, скумбрия доставит массу удовольствия вкусовым рецепторам. За свежим уловом жирной скумбрии для копчения идем в дары моря, рыба, океан, пингвин.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
1: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
5: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД-банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД-банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия 1966.
1: БКК представляет.
6: Хлеб на стол и стол престол, а хлеба не куска и стол доска. Киров хлеб создано с любовью для родного города.
7: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
8: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
9: Мы не беремся за все подряд. «Автодетальцех» – это ювелирный ремонт деталей ДВС, коленвалы, ГБЦ, блоки цилиндров и комплектующие. Сделано у нас, значит, сделано надежно. Адрес: Хлебозаводской, проезд 11Б. Телефон 21-44-20. «Автодетальцех» – точность, которой доверяют.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32-90-90.
11: Радио «Дача».

вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку на волнах радио «Дача».

0: Если станет грустно, вспоминаем, что с нами весна, прекрасное время года, а также в эфире ваши любимые хиты. Много их не бывает, можете заказывать в рубрике «Удачный момент». А на финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Также можно передать привет своим друзьям, тем, кто вдруг загрустил этим вечером. Ну и вместе уже скоро мы послушаем следующие песни Андрея Губина и группы «Краски», Аллы Рид, группы «Нана» и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф краба, шеф сезон».
6: ИП Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-600-042-72.
7: Представьте себе дизайн, созданный людьми, влюбленными в свое дело. Мебель фабрики «Эверли» – это именно тот случай. Выбирая диван «Эверли», вы получаете не просто предмет интерьера, а 15-летний опыт. Опыт и душу, вложенную в каждую деталь. Эверли. Познакомьтесь с нами на сайте и в группе ВКонтакте.
8: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
9: Кто там?
10: Это друг. А взрослые есть дома?
9: Нет. Но у нас есть очень надежные двери Enter. Так что я вас не боюсь.
11: Надежные и красивые двери Enter. Вход только для своих. Труда 58 и Московская 102В. Павильон 13К. Справа от центрального входа.
12: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
13: Радио Дача.

0: кто любит и влюблен, мы трогать не станем. Пожелаем вам и дальнейшей легкости в отношениях. Ну а также напомним о возможности порадовать свою вторую половину в нашем эфире. Можно дозвониться к нам в студию, рассказать на всю страну о своих чувствах и послушать именно свой любимый хит. Что сделаем и мы с вами. Через короткую паузу здесь будут песни Стаса Михайлова, Анатолия Цоя, Игоря Николаева и других любимых артистов радиоудачи. Всем желаем приятного, теплого вечера.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Бухгалтинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я, Елена Михайловна, передаю привет из Москвы Алексею Чертаеву. Он живет в Москве. Я его очень люблю. И хочу ему поставить шикарную песню Лещенко «Соловьиная роща». Радио «Дача», спасибо вам огромное, что вы существуете.

0: нужен, нужен еще.
1: «Мой рай» — так называется песня Максимы. Наш с вами рай — это когда нет будильников, понедельников, а в наличии выходные — масса свободного времени. В общем, полная противоположность реальности, но не так все и грустно. Самый сложный рабочий день уже пройден, завершается понедельник, и дальше только легче. И вообще, после трудовых будней с нами вновь будут длинные выходные по случаю майских праздников. Можете уже поздравлять с наступающим Днем Победы всех слушателей в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, ну а через короткую паузу на радиодаче хиты Татьяны Булановой, Дениса Клявера, группы «Корни» и не только.
2: Реклама. Важные городские новости. В Япономании новые комбо-наборы с пиццей и роллами. Семейная – 1295 рублей. Двойной удар – от 1265 рублей. Готовим как для себя. Состав комбо и заказ на сайте и в мобильном приложении Япономания.
3: ИП Бузмаков Александр Николаевич. УГРН П311-43-45-23-500-025. 6+.
4: Большим планом – большой ассортимент. Хватит всем! В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Дома, на даче, на прогулке и в поездке. Человеку всегда нужна вода. Хочется утолить жажду? Мне всегда приходит на помощь продукция от компании «Минеральные воды Вятки». Местный производитель минеральной, обогащенной питьевой воды и сладких напитков. Продукцию можно купить в магазинах города или заказать на маркетплейсах. Вода, созданная природой, всегда рядом с вами. «Минеральные воды Вятки». Пейте качественный продукт от местного производителя. Я пью и всем советую.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: И вновь о самом сокровенном в эфире «Радио Дача». Тема любви, пожалуй, основная у каждого артиста. Море песен или даже океан. В этом часе еще успеем посвятить несколько песен данной теме. Да и в следующем, ведь тема любви одна из самых важных в творчестве любого артиста. Также для нас в разгар рабочей недели важна еще одна тема – как проснуться легко, а главное – провести день в хорошем настроении. И у нас специально для этого по будням с 8 до 11 часов этим утром на «Радио Дача». Много интересных рубрик, также розыгрыш подарков, поэтому завтра держимся нашей волны. Ну и сейчас не теряем ее. Через короткую паузу послушаем хиты Полины Гагариной, Ольги Зарубиной, группы «Руки вверх» и многие другие.
1: Реклама. Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Просыпаемся! Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
6: ООО «Специализированный застройщик «Железный Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Побежали, зазвенели наши ручьи. С нами уже финальный месяц весны и на календаре 4 мая. В этом сезоне мы видели все. И дожди, и снег, и даже температуру воздуха ниже нуля. Но радует, что все это в прошлом времени, а с нами теперь хорошая теплая погода. Когда действительно смотришь в окно и понимаешь, какое время года на улице. Мы всем желаем такой же теплой погоды. Обязательно будет в каждом городе нашего вещания. Вопрос лишь времени. Что касается ближайших минут, здесь нас ждут любимые хиты группы Five Star Family, Зары, Влада Сташевского и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я с города Волстова. Хочу передать привет дочери Карине Читун и своему зятю Султану Махметову и послушать песню Лолиты. Спасибо, радио «Дача».

я обязательно вернусь. Вернусь зеленою листвой, дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

что-то изменить. Я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: вспомнили времена проекта «Фабрика звезд» и ее участник Иракли, подаривший нам хиты «Вова Чума», «Лондон, Париж» и вот очередной хит «Капля абсента», появившийся позднее. Много прекрасных песен можно перечислять, которые исполнили участники проекта, а лучше выбрать свой любимый хит и заказать его в рубрике «Удачный момент». Часть из них есть в нашем эфире. В финале часа узнаем ваш выбор, а вот в ближайшее время послушаем хиты Артура Пирожкова, Николая Баскова, Тейси Павали и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама. Весна, солнце, шашлычок. Хорошо, вкусно. Особенно в соусе Бринда. Шашлычный, краснодарский, болгарский, острый, радужный. Отдыхайте вкусно с Бринда. Покупайте соусы Бринда в магазинах города.
2: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
3: Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O. Приезжай на мойку к нам, и авто помоешь сам. Отдохните от заботы. Ваш авто помоет робот. Шампунь, пена и вода – ваши верные друзья. Хочешь чистое авто? Приезжай на H2O.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

0: Желание танцевать — это вполне нормальная реакция. На этот счет даже проводились исследования, которые показывают, что это естественная физиологическая реакция, которая может возникать даже у людей, не получающих удовольствия от самой музыки. Это связано с активацией двигательных областей мозга при прослушивании ритмичных мелодий. А еще танец помогает избавиться от стресса. Ну, есть же такие варианты, как, например, покричать, чтобы отпустило, а тут не нужно даже напрягать свои связки и искать безлюдное место. Достаточно просто незначительных усилий тела. Поэтому вам для спокойствия уже скоро хиты группы Нэнси, Виктории Дайнека и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Прозвенел будильник на дачу.
3: Садовник открывает вкусный старт дачного сезона. Скидка 20% на элитные саженцы вкусных сортов груши и рассаду клубники, удобрения и садовый инструмент. Сеть магазинов «Садовник». Растите с нами.
4: Срок акции до 15 мая.
5: Стоп! Выдыхай. Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
6: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

0: каждое отношение можно переложить на свой, не похожий на другие, сценарий и снять настоящее кино. Жанры и продолжительность фильма уже зависят от личных историй и конкретных ситуаций. Кому-то драма, другим порой фантастика, ну и мелодрама со счастливым концом также имеет место быть. От кино вернемся к музыке. У нас на очереди песни Наташи Королевой, группы «Нэнси», ну а дальше новый музыкальный час и смена моего коллеги Ивана Никитина. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем приятной доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: «Шаман».
3: Это любовь.
2: Стас Михайлов.
4: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Донская радиодача. Меня зовут Гришин Сергей. Я хочу передать своей жене большой привет и то, что я ее очень сильно люблю. И хочу поставить для нее песню «Зимы глаза такси». Спасибо, радиодача.

доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе говорит.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

Авраам Руссо на радиодаче, ну как он поет, ну не правда ли? Точно не потеряемся, друзья, точно не потеряемся. Если вы искали среди FM-диапазона музыку, которая скрасит ваш вечер, вы ее нашли. Тема любви актуальна в любой из четырех сезонов, а значит, актуальной будет всегда. Исследования нам говорят, что мужчины влюбляются чаще, быстрее признаются в любви и начинают испытывать чувство влюбленности, между прочим, еще до начала официальных отношений, даже на расстоянии. Вот так вот. А женская половина с первого взгляда влюбляется намного реже. Дамы обычно нуждаются в большом количестве информации, и только потом у них возникает интерес к мужчине. Ну что ж, растопим женские сердца музыкой радиодачи. На очереди хит певицы Слава, а далее Анастасия Самбурская. Слушаем.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты

0: говори. Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

Михаил Шуфутинский на радио «Дача». «Последний полет», так называется этот хит. Ну что, а в детстве не хочется говорить правду, правда же? Чтобы избежать наказания особенно. А тебе говорят: не лги, скажи правду. Думаю, подобных смешных и не очень моментов было много у каждого в жизни. Причем смешные они становятся спустя много времени, а иногда и лет. Тогда, когда тебе уже ничего не угрожает, можно смело рассказать, например, родителям и вместе посмеяться. Вернемся к доброй и приятной музыке радиодачи, которая навевает интересные размышления о жизни и любви. Скоро послушаем звездный дуэт Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Далее Ольга Бузова.

0: Певица Максим на радио «Дача». Не знаю, как предстоящее лето, а эту весну мы еще долго помнить будем. Сколько было простуд, сколько было метелей, ветров, дождей. Но хорошая новость в том, что все это далеко позади. Впереди нас ждет лето, и самое время подумать, как провести этот короткий, но долгожданный сезон. Кстати, и дачный сезон мы тоже любим. Природа, свежий воздух, собственноручно выращенные овощи и фрукты. Ой, в дополнение только музыка «Радио Дача». На очереди зажигательный хит певицы Натали, далее Таисия Повалий. Ну и, конечно же, ваша заявка в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ярких в месяц до конца лета при активации единовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение подробнее в организации. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Оксана. Я из города Новороссийска. Передаем привет всем нашим друзьям, родным и близким. Ну, а также отдельный привет моим деткам Эрике и Матвею. И специально заказываю для них песню «Бурито» по волнам. Всем хорошего настроения и большое спасибо. Радио «Дача».

Юлия Михальчик на радио «Дача». Вот мы и в новом часе. Ничего не болит, а даже если, то все пройдет. Останется только радость и хороший настрой. Для правильной настройки организма нужны простые вещи, всем известные. Крепкий сон, причем в любое время суток, если не удается ночью. Радующий глаз душу. Радующий глаз и душу завтрак, обед и ужин. Ну и на десерт музыка, радио, дача. Лично я с удовольствием придерживаюсь такой диеты и чувствую себя великолепно. Зовут меня Иван Никитин, всем привет. Друзья, итак, музыка и только музыка дальше. Скоро послушаем хит группы А-Студио. Далее певица Полина.

О времени на радио «Дача». Время, конечно, неумолимо движется вперед, с этим не поспоришь, процесс бесконечен, но в этом и вкус жизни. Все мы прекрасно знаем, что больше всего мы ценим момент, у которого есть начало и конец. А сказки о вечном отдыхе или даже вечной жизни заканчиваются скукой от того, что некуда спешить, слишком много времени. Да, существуют случаи, когда время хочется поставить на паузу. Например, когда сильно торопишься и не успеваешь, и вот от меня сбежала последняя электричка. Всем желаю успевать всегда и везде, и желательно под музыку «Радио Дача». На очереди хит Татьяны Овсиенко. Далее послушаем Алену Петровскую.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Группа «Фактор 2» очень зажигательно и очень весело на радио «Дача» прямо сейчас. Собирать первый урожай на дачных участках мы будем месяца через два. Как минимум, ну, разумеется, все зависит от того региона, где вы слушаете радио «Дача». Но когда бы мы не собирали урожай, летом, осенью, свое родное всегда в миллион раз вкуснее, чем на полке в магазине. Правда же? Вот я думаю, еще немного подобных разговоров, и у меня точно разыграется аппетит и захочется раннего завтрака. Друзья, я уверен, что нам с вами все по плечу, но самое главное, прямо сейчас всем, наверное, уже хочется узнать, что же мы послушаем дальше. А совсем скоро у нас, друзья, Андрей Губин и сопрано турецкого. Всем привет.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ярко в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акций и правилах на сайте ввбдефисбанк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена. Я из Великого Новгорода. Хочу заказать песню для мамы, чай вдвоем и пожелать ей самое главное здоровье. Спасибо.